Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио!

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официанты и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон, Рестик и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
3: Ваня! Радио Ваня!

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». Стало известно, как костромичи встретят День молодежи. В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату на подготовку детей к школе. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В нашем городе состоится День молодежи, пишут СМИ-44. С 10.00 на центральной сцене праздника будут вручать дипломы выпускникам и паспорта юным гражданам страны и чествовать талантливую молодежь. С 14 до 16 состоится общегородской выпускной. В 7 вечера начнется концерт лучших молодежных коллективов региона, в том числе победителей и призеров фестиваля «Студенческая весна», а также российской школьной весны. Чуть позже, в 19.30, пройдет розыгрыш призов от партнера праздника «Радио Ваня». В этом году главный приз – велосипед. В 8 вечера выступит известная кавер-группа ЧБ, а в 21.00 начнется выступление популярной группы «Five Star Family». Кроме этого, во дворе городского роддома пройдет фестиваль молодых семей. С 11 до 13 здесь будут работать игровые зоны, мастер-классы и консультационные площадки. В России необходимо ввести ежегодную выплату семьям на подготовку детей к новому учебному году, пишут «Известия». По словам депутатов, размер такой поддержки должен составлять порядка 30-50 тысяч рублей на каждого школьника в зависимости от уровня дохода семьи. В 2021 году в России уже осуществлялась разовая выплата в размере 10 тысяч рублей. Депутаты считают, что подобную меру следует закрепить на постоянной основе. Они отмечают, что стоимость школьных товаров ежегодно растет, а многие семьи вынуждены брать кредиты для подготовки детей к 1 сентября. Поэтому они предполагают, такая выплата должна составлять порядка 30 тысяч, а для малоимущих семей размер должен быть увеличен до 50. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
1: Друзья, это утреннее шоу «Батарейки». Варвара Пивоварова.
2: И Алексей Акопов.
1: С 15 по 22 июня мы в отпуске.
2: Ну и, как вы понимаете, вернемся мы подзаряженными, бодрыми, напоенными различными эмоциями, которые, естественно, передадим вам.
1: Я не поняла, ты эмоции напьешь или напоешь?
2: А это будет зависеть от очень разных обстоятельств.

0: Зачем? Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
6: В Костромском государственном университете ты получаешь не только качественное образование, но и возможность жить ярко.
7: Множество студенческих объединений, конференции, конкурсы и фестивали. Здесь каждый найдет занятие по душе. Спорт, искусство, наука. Выбирай, что тебе ближе, и развивай свои таланты вместе с нами.
8: Костромской государственный университет. Сделай свои студенческие годы незабываемыми.
9: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
10: Окна, двери, потолки, Росстрой.
11: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
10: Росстрой.
11: 770908.
12: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
13: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
14: Я буду для тебя всегда.
13: Подробности в группе ВК «Радио Ваня» 0+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
16: Погода. Спонсор программы «Столовая поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Ордос будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже неплохо, хоть и обещают небольшой дождь, поэтому лучше прихватить с собой зонтик. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 13 градусов. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 63%, согласно сервису Яндекс.Погода.
17: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
15: Радио «Ваня». Отличная погода. Года.
2: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
15: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня» ближе и роднее.

0: Кирова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Слушай, а я уж прям забыл эти чудесные ощущения, да, когда просыпаешься по привычке в 5 утра и не встаешь, потому что тебе никуда не надо.
2: Ну, ты тоже губу-то не раскатывай. Так сказать, поближе к реальности, мой друг. Вставать все равно придется. 22 июня, в понедельник, встречаемся в студии радио Ваня. Смотри, не перепутай, Акопов.
1: Ребятки, мы в отпуске с 15 по 22 июня, не теряйте.
0: Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
6: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радио Ваня.
8: Странно. Я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку «Космо», я на обложку «Форбс». Чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». Костромские семьи могут стать участниками спортивного фестиваля. В Минпросвещение сообщили о росте высокобальников на ЕГЭ. Россиянам объяснили, как выбрать костюм на долгие годы. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромские семьи могут стать участниками Всероссийского спортивного фестиваля «Здоровая семья. Сильная Россия», пишут СМИ-44. В программе несколько конкурсных отборов. Творческий онлайн-конкурс видеороликов «Спортивный движ», который проводится до конца августа на сайте проекта. Многодетным семьям предстоит снять креативное видео о совместных спортивных занятиях. В рамках онлайн-акции «Мы в спорте» многодетные семьи должны сделать видеоролики о занятии спортом или же о совместном посещении спортивных мероприятий. Конкурсные материалы до конца октября нужно разместить в соцсетях с необходимыми хэштегами. Лучшие работы будут награждены дипломами и опубликованы на официальных платформах проекта. С более подробной информацией о фестивале можно познакомиться на официальном сайте конкурса. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил о росте числа выпускников, получающих высокие баллы на ЕГЭ, пишет газета. Глава Минпросвещения отметил, что учеников, которые сдали экзамен по русскому языку на высокий балл, в сравнении с прошлым годом стало на 56 тысяч больше, по химии на 4, по истории на 3 тысячи, а по литературе почти на 1,5. В Минпросвещении также предупредили о мошенниках, которые рассылают смс и ссылки на фальшивые сайты, предлагая раньше всех проверить результаты. Поэтому в ведомстве призывают доверять только официальным источникам информации. Выбор долговечного костюма требует внимания к деталям, а срок службы зависит от состава ткани, качества фурнитуры и отделки, посадки и актуальности модели, пишет газета.ру. Эксперты заявляют, что качество ткани – один из ключевых факторов долговечности. Лучше всего выбирать натуральные материалы, такие как шерсть, кашемир или лен. Они не только выглядят стильно, но и дышат, что обеспечивает комфорт в любое время года. По словам специалистов, чтобы модель оставалась актуальной долгие годы, стоит выбирать классические силуэты и нейтральные цвета, которые не выходят из моды. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. Я Знайка. Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская 6 и Никитская 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Ваня. Радио Ваня.
3: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдиях, море предательств.

0: ближе и роднее.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: Шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Варвара Пивоварова, Алексей Акопов. Ну, как вы понимаете, даже батарейкам надо иногда вставать на подзарядку, а лучше ложиться. Мы в отпуске.
2: Ты реально лежать собираешься?
1: Ну, конечно, нет. У меня музей, рыбалка, два подхода со скакалкой, танцы, шманцы, шашлык, зоопарк, кино и цирк. Сериалов штучек 6. И опять пойти поесть, 5 прогулок в местном парке.
2: Стоп. 22 июня ты должен быть в студии.
1: Ну, я и буду. Загорелый, румяный.
2: А можно дальше без рифмы? Друзья, мы в отпуске с 15 по 22 июня. Не теряйте.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
4: Росстрой.
5: 770908.
6: В мире здоровье помогут мне, оставят болезни наедине. Я доверяю им вполне, расскажу об МРТ и о всей Костроме.
7: Клиника Мир Здоровья ждет вас на МРТ. Новый аппарат. Телефон 4942-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
8: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
9: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
8: Подробности в группе ВК Радио Ваня. 0+.
10: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
11: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет! На радио «Ваня» в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Ордос будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже неплохо, хоть и обещают небольшой дождь, поэтому лучше прихватить с собой зонтик. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 13 градусов. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 63%, согласно сервису Яндекс.Погода.
12: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
10: Радио «Ваня». Отличная погода.
13: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
10: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: и окопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Слушай, а я уж прям забыл эти чудесные ощущения, да, когда просыпаешься по привычке в 5 утра и не встаешь, потому что тебе никуда не надо.
2: Ну, ты тоже губу-то не раскатывай. Так сказать, поближе к реальности, мой друг. Вставать все равно придется. 22 июня, в понедельник, встречаемся в студии радио Ваня. Смотри, не перепутай, окопов.
1: Ребятки, мы в отпуске с 15 по 22 июня, не теряйте.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: простая. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Судьба нас свела не случайно. Там наверху все давно решили за нас. Ты рядом, и это всегда выручало. А значит, выручит и сейчас. И даже если...
1: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: Костромичам предлагают выбрать название для нового бассейна. Россиянам рассказали, как сэкономить при покупке билетов в театр. Стало известно, сколько российские школьники тратят на выпускной. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжают выбирать название для нового бассейна на улице Индустриальной, пишет Кострома Тудей. Глава Костромы Олег Балаховец и его команда выбрали 7 самых, на их взгляд, оптимальных вариантов из предложенных горожанами. В итоге для голосования представили названия «Чемпион», «Давыдовский», «Костромская водная арена», «Волна», «Дельфин», «Акватория 44» и «Ладья». Лидирует пока «Костромская водная арена», но все может поменяться в любой момент, так как голосование продлится до 23 июня. Пройти опрос за лучшее название можно на личной странице Олега Балаховца во ВКонтакте. Напомню, торжественное открытие бассейна запланировано на 9 августа. Россиянам удастся сэкономить при покупке билетов в театр, если следить за театральными сообществами в мессенджерах и акциями на официальных сайтах, пишет Газета.ру. Для того, чтобы выгодно приобрести билеты в театр, важно следить за расписанием. Самые популярные постановки и громкие премьеры оказываются востребованы у зрителей в вечернее время и по выходным, а поэтому цены на спектакли утром и днем могут быть значительно ниже. Не менее важно подписаться на рассылки театров, а также на их официальные страницы в соцсетях и мессенджерах. В таких каналах зачастую предлагаются промокоды, благодаря которым билеты оказываются дешевле на 30-50%. Российские школьники потратили на образ для выпускного от 10 до 20 тысяч рублей, пишет Газета.ру. Наряд для 11-классников в среднем обходится дороже. 35% выпускников 11 классов отдали за него свыше 20 тысяч рублей, а среди 9-классников такую сумму потратили только 18. Исследование также показало, что выпускники проявляют заметный интерес в основном к зарубежным нарядам. 51% с удовольствием заказал бы выпускной образ из другой страны, а еще 14% предпочли бы лично поехать за границу на примерку. Самыми популярными зарубежными брендами среди выпускников стали Zara, Versace, а также Dior и даже Armani. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
1: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.
1: Скажи-ка мне, друг мой Алешка, неделя – это много или мало?
2: Ну, слушай, для полноценного отдыха, думаю, маловато все-таки. А с другой стороны, оставить людей так надолго без утреннего шоу, без прекрасного настроения, без ярких эмоций, без полезной информации, не по-человечески как-то получается.
1: А потому, друзья, мы в отпуске ровно на неделю с 15 по 21 июня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.
5: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф.
6: Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра. Взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
7: Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в городе Ордос будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже неплохо, хоть и обещают небольшой дождь, поэтому лучше прихватить с собой зонтик. Днем температура воздуха составит плюс 19, а ночью до плюс 13 градусов. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 63%, согласно сервису Яндекс.Погода.
9: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
10: Радио «Ваня». Отличная погода.
7: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
10: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!
11: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

0: Одноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
1: Друзья, это утреннее шоу «Батарейки». Варвара Пивоварова.
2: И Алексей Акопов.
1: С 15 по 22 июня мы в отпуске.
2: Ну и, как вы понимаете, вернемся мы подзаряженными, бодрыми, напоенными различными эмоциями, которые, естественно, передадим вам.
1: Я не поняла, ты эмоции напьешь или напоешь?
2: А это будет зависеть от очень разных обстоятельств.
0: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, радио Ваня.
3: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одеться.

0: Павел Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромская область станет частью крупнейшего культурно-просветительского марафона. В Госдуме предложили предоставлять семьям бесплатные услуги няни. Агрономы рассказали, как выбрать самую сладкую клубнику. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромская область станет частью крупнейшего культурного марафона России «Театральный поезд», пишут СМИ 44. «Театральный поезд» — это 18 тематически оформленных вагонов, каждый из которых представляет уникальное арт-пространство, где театр выходит за привычные рамки сцены. В Костроме торжественная встреча поезда состоится на железнодорожном вокзале 24 июня в 12:25. В течение 2 дней костромичей ждет насыщенная праздничная программа, а также спектакли артистов из Кирова, Перми и Воркуты. В рамках проекта артисты Костромского областного драмтеатра покажут иногородним зрителям знаменитый спектакль «Капитанскую дочку», а актеры областного театра кукол — спектакль «Медведь». Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил предоставлять семьям с детьми до 3 лет 100 часов бесплатных услуг няни в год. Его слова приводят РИА Новости. Из предложения следует, что воспользоваться такой услугой семьи могли бы через госуслуги, либо органы соцзащиты. При этом, согласно инициативе, помощь могла бы предоставляться как в виде присмотра за ребенком на несколько часов, так и в формате более продолжительного сопровождения в зависимости от потребностей семьи. К работе в рамках программы, уточнил Чернышов, могли бы привлекаться специалисты государственных и негосударственных организаций, прошедшие необходимую подготовку и проверку. Сильный клубничный аромат, равномерный цвет и ярко-зеленый хвостик являются признаками сладкой ягоды, пишет газета.ру. По словам экспертов, в первую очередь всегда стоит нюхать ягоду. Если она пахнет слабо или совсем не пахнет, вкусной она не будет. Также стоит смотреть на цвет. Сладкая ягода должна быть равномерного насыщенного красного цвета, без белых или зеленоватых бочков. Если хвостик ярко-зеленый, значит, клубнику сорвали недавно, заключают специалисты. Кроме того, они поделились секретным приемом при выборе клубники. Для этого нужно искать ягоды, у которых зеленые листочки слегка отстают от плода, а между ними и ягодой есть зазор. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Шунина и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Слушай, а я уж прям забыл эти чудесные ощущения, да, когда просыпаешься по привычке в 5 утра и не встаешь, потому что тебе никуда не надо.
2: Ну, ты тоже губу-то не раскатывай. Так сказать, поближе к реальности, мой друг. Вставать все равно придется. 22 июня, в понедельник, встречаемся в студии радио Ваня. Смотри, не перепутай, Акопов.
1: Ребятки, мы в отпуске с 15 по 22 июня, не теряйте.
0: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
3: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
2: А что можно делать?
3: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
2: А официант и администратор?
3: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
2: То есть можно начать проще?
3: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
2: Нормально.
3: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
4: Ваня! Радио Ваня!

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Варвара Пивоварова, Алексей Акупов. Ну, как вы понимаете, даже батарейкам надо иногда вставать на подзарядку, а лучше ложиться. Мы в отпуске.
2: Ты реально лежать собираешься?
1: Ну, конечно, нет. У меня музей, рыбалка, два подхода со скакалкой, танцы, шманцы, шашлык, зоопарк, кино и цирк. Сериалов штучек 6. И опять пойти поесть, 5 прогулок в местном парке.
2: Стоп. 22 июня ты должен быть в студии.
1: Ну, я и буду загорелый, румяный.
2: А можно дальше без рифмы? Друзья, мы в отпуске с 15 по 22 июня. Не теряйте.
0: Лето. Чувство через край. Радио Ваня.
3: Валим.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Мне светло.
5: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
6: Не светло.
7: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Стало известно, как костромичи встретят День молодежи. В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату на подготовку детей к школе. Онлайн-кинотеатр раскрыл рейтинг профессий в российских сериалах. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В нашем городе состоится День молодежи, пишут СМИ 44. С 10:00 на центральной сцене праздника будут вручать дипломы выпускникам и паспорта юным гражданам страны и чествовать талантливую молодежь. С 14 до 16 состоится общегородской выпускной. В 7 вечера начнется концерт лучших молодежных коллективов региона, в том числе победителей и призеров фестиваля «Студенческая весна», а также российской школьной весны. Чуть позже в 19:30 пройдет розыгрыш призов от партнера праздника «Радио Ваня». В этом году главный приз – велосипед. В 8 вечера выступит известная кавер-группа ЧБ, а в 21:00 начнется выступление популярной группы «Five Star Family». Кроме этого, во дворе городского роддома пройдет фестиваль молодых семей. С 11 до 13 здесь будут работать игровые зоны, мастер-классы и консультационные площадки. В России необходимо ввести ежегодную выплату семьям на подготовку детей к новому учебному году, пишут «Известия». По словам депутатов, размер такой поддержки должен составлять порядка 30-50 тысяч рублей на каждого школьника в зависимости от уровня дохода семьи. В 2021 году в России уже осуществлялась разовая выплата в размере 10 тысяч рублей. Депутаты считают, что подобную меру следует закрепить на постоянной основе. Они отмечают, что стоимость школьных товаров ежегодно растет, а многие семьи вынуждены брать кредиты для подготовки детей к 1 сентября. Поэтому они предполагают, такая выплата должна составлять порядка 30 тысяч, а для малоимущих семей размер должен быть увеличен до 50. Онлайн-кинотеатр «Кион» проанализировал представителей каких профессий чаще всего становятся героями отечественных сериалов и сопоставил это со зрительскими предпочтениями, пишет газета.ру. По количеству проектов безусловными лидерами стали «История полицейских». На втором месте проекты о медицинских работниках и спецагентах, а далее следуют ленты о представителях бизнеса и спортсменах. Аналитики также выявили, что несмотря на то, что медицинские проекты занимают лишь третье место по количеству, именно они демонстрируют самый высокий уровень просмотров. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Если в окно...

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс, скроллю я. Каждую ночь со мной новая.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
2: Ваня. Радио Ваня.

Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее. Yeah.

0: скучаешь.
1: Радио Ваня. Лето. Отпуск. Красота.
2: Мне нужен твой совет. Я

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

0: скучаю.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
2: Ваня. Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра. Взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Дома. На работе. За рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.
4: Плачет девочка в ноги.

0: до хабара. Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромские семьи могут стать участниками спортивного фестиваля. В Минпросвещение сообщили о росте высокобальников на ЕГЭ. Россиянам объяснили, как выбрать костюм на долгие годы. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромские семьи могут стать участниками Всероссийского спортивного фестиваля «Здоровая семья. Сильная Россия», пишут СМИ-44. В программе несколько конкурсных отборов, творческий онлайн-конкурс видеороликов «Спортивный движ», который проводится до конца августа на сайте проекта. Многодетным семьям предстоит снять креативное видео о совместных спортивных занятиях. В рамках онлайн-акции «Мы в спорте» многодетные семьи должны сделать видеоролики о занятии спортом или же о совместном посещении спортивных мероприятий. Конкурсные материалы до конца октября нужно разместить в соцсетях с необходимыми хэштегами. Лучшие работы будут награждены дипломами и опубликованы на официальных платформах проекта. С более подробной информацией о фестивале можно познакомиться на официальном сайте конкурса. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил о росте числа выпускников, получающих высокие баллы на ЕГЭ, пишет газета.ру. Глава Минпросвещения отметил, что учеников, которые сдали экзамен по русскому языку на высокий балл, в сравнении с прошлым годом стал на 56 тысяч больше, по химии на 4, по истории на 3 тысячи, а по литературе почти на 1,5. В Минпросвещение также предупредили о мошенниках, которые рассылают смс и ссылки на фальшивые сайты, предлагая раньше всех проверить результаты. Поэтому в ведомстве призывают доверять только официальным источникам информации. Выбор долговечного костюма требует внимания к деталям, а срок службы зависит от состава ткани, качества фурнитуры и отделки, посадки и актуальности модели, пишет газета.ру. Эксперты заявляют, что качество ткани – один из ключевых факторов долговечности. Лучше всего выбирать натуральные материалы, такие как шерсть, кашемир или лен. Они не только выглядят стильно, но и дышат, что обеспечивает комфорт в любое время года. По словам специалистов, чтобы модель оставалась актуальной долгие годы, стоит выбирать классические силуэты и нейтральные цвета, которые не выходят из моды. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
3: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
2: Прям так и написать?
3: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
2: А дальше?
3: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
2: Это уже похоже на нормального помощника.
3: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
4: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
5: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в 2 филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас. Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
6: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
7: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
6: Подробности в группе ВК «Радио Ваня» 0+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
9: Алло.
8: Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
5: Мне светло.
6: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
2: Реклама.
8: Санкт-Петербург – город, где можно гулять и наслаждаться культурой. Но когда дело доходит до учебы, Костромской государственный университет – это место, где ты можешь сосредоточиться на своем будущем. Современные программы, опытные преподаватели и дружелюбная атмосфера. В Питере – гулять, а учиться – в Костроме.
9: Костромской государственный университет. Твой выбор для успешного будущего.
10: Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
11: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
12: Ваня. Come on.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». Костромичам предлагают выбрать название для нового бассейна. Россиянам рассказали, как сэкономить при покупке билетов в театр. Стало известно, сколько российские школьники тратят на выпускной. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжают выбирать название для нового бассейна на улице Индустриальной, пишет «Кострома Тудей». Глава Костромы Олег Балаховец и его команда выбрали 7 самых, на их взгляд, оптимальных вариантов из предложенных горожанами. В итоге для голосования представили название «Чемпион», Выдовский, Костромская водная арена, Волна, Дельфин, Акватория 44 и Ладья. Лидирует пока Костромская водная арена, но все может поменяться в любой момент, так как голосование продлится до 23 июня. Пройти опрос за лучшее название можно на личной странице Олега Балаховца во ВКонтакте. Напомню, торжественное открытие бассейна запланировано на 9 августа. Россиянам удастся сэкономить при покупке билетов в театр, если следить за театральными сообществами в мессенджерах и акциями на официальных сайтах, пишет Газета.ру. Для того, чтобы выгодно приобрести билеты в театр, важно следить за расписанием. Самые популярные постановки и громкие премьеры оказываются востребованы у зрителей в вечернее время и по выходным, а поэтому цены на спектакли утром и днем могут быть значительно ниже. Не менее важно подписаться на рассылки театров, а также на их официальные страницы в соцсетях и мессенджерах. В таких каналах зачастую предлагаются промокоды, благодаря которым билеты оказываются дешевле на 30-50%. Российские школьники потратили на образ для выпускного от 10 до 20 тысяч рублей, пишет Газета.ру. Наряд для 11-классников в среднем обходится дороже. 35% выпускников 11 классов отдали за него свыше 20 тысяч рублей, а среди 9-классников такую сумму потратили только 18. Исследование также показало, что выпускники проявляют заметный интерес в основном к зарубежным нарядам. 51% с удовольствием заказал бы выпускной образ из другой страны, а еще 14% предпочли бы лично поехать за границу на примерку. Самыми популярными зарубежными брендами среди выпускников стали Zara, Versace, а также Dior и даже Armani. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. Язнайка. Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Я, кажется, в край достал свою подругу. Последние сутки она не снимала.

0: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы, УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
2: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
3: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
2: Подробности в группе ВК «Радио Ваня» 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Дин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». Костромская область станет частью крупнейшего культурно-просветительского марафона. В Госдуме предложили предоставлять семьям бесплатные услуги няни. Всем привет на радио «Ваня» в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромская область станет частью крупнейшего культурного марафона России «Театральный поезд», пишут СМИ 44. «Театральный поезд» – это 18 тематически оформленных вагонов, каждый из которых представляет уникальное арт-пространство, где театр выходит за привычные рамки сцены. В Костроме торжественная встреча поезда со состоится на железнодорожном вокзале 24 июня в 12:25. В течение двух дней костромичей ждет насыщенная праздничная программа, а также спектакли артистов из Кирова, Перми и Воркуты. В рамках проекта артисты Костромского областного драмтеатра покажут иногородним зрителям знаменитый спектакль «Капитанскую дочку», а актеры областного театра «Кукол» — спектакль «Медведь». Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил предоставлять семьям с детьми до 3 лет 100 часов бесплатных услуг няни в год. Его слова приводят РИА Новости. Из предложения следует, что воспользоваться такой услугой семьи могли бы через госуслуги либо органы соцзащиты. При этом, согласно инициативе, помощь могла бы предоставляться как в виде присмотра за ребенком на несколько часов, так и в формате более продолжительного сопровождения в зависимости от потребностей семьи. К работе в рамках программы, уточнил Чернышов, могли бы привлекаться специалисты государственных и негосударственных организаций, прошедшие необходимую подготовку и проверку. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметом. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. Язнайка. Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская 6 и Никитская 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Ваня. Радио Ваня.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 198-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Ваш ребенок готовится к поступлению в ВУЗ? В Костромском государственном университете мы понимаем, как важно внимание и поддержка в первые годы обучения. Поэтому к каждой группе первокурсников прикреплен куратор-преподаватель.
3: Я помогу вашему ребенку адаптироваться, отвечу на вопросы и поддержу в любой ситуации.
2: Костромской государственный университет. Уверенность в завтрашнем дне вашего ребенка.
4: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
5: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
4: Подробности в группе ВК «Радио Ваня» 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
7: Все, что ты любишь. «Радио Ваня» – ближе и роднее.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Стало известно, как костромичи встретят День молодежи. В Госдуме предложили ввести ежегодную выплату на подготовку детей к школе. Онлайн-кинотеатр раскрыл рейтинг профессий в российских сериалах. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В нашем городе состоится День молодежи, пишут СМИ 44. С 10:00 на центральной сцене праздника будут вручать дипломы выпускникам и паспорта юным гражданам страны и чествовать талантливую молодежь. С 14 до 16 состоится общегородской выпускной. В 7 вечера начнется концерт лучших молодежных коллективов региона, в том числе победителей и призеров фестиваля «Студенческая весна», а также российской школьной весны. Чуть позже в 19:30 пройдет розыгрыш призов от партнера праздника «Радио Ваня». В этом году главный приз – велосипед. В 8 вечера выступит известная кавер-группа ЧБ, а в 21:00 начнется выступление популярной группы «Five Star Family». Кроме этого, во дворе городского роддома пройдет фестиваль молодых семей. С 11 до 13 здесь будут работать игровые зоны, мастер-классы и консультационные площадки. В России необходимо ввести ежегодную выплату семьям на подготовку детей к новому учебному году, пишут «Известия». По словам депутатов, размер такой поддержки должен составить порядка 30-50 тысяч рублей на каждого школьника в зависимости от уровня дохода семьи. В 2021 году в России уже осуществлялась разовая выплата в размере 10 тысяч рублей. Депутаты считают, что подобную меру следует закрепить на постоянной основе. Они отмечают, что стоимость школьных товаров ежегодно растет, а многие семьи вынуждены брать кредиты для подготовки детей к 1 сентября. Поэтому они предполагают, такая выплата должна составлять порядка 30 тысяч, а для малоимущих семей размер должен быть увеличен до 50. Онлайн-кинотеатр «Кион» проанализировал, представители каких профессий чаще всего становятся героями отечественных сериалов и сопоставил это со зрительскими предпочтениями, пишет газета.ру. По количеству проектов безусловными лидерами стали «История полицейских», на втором месте проекты о медицинских работниках и спецагентах, а далее следуют ленты о представителях бизнеса и спортсменах. Аналитики также выявили, что несмотря на то, что медицинские проекты занимают лишь третье место по количеству, именно они демонстрируют самый высокий уровень просмотров. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и

0: фильм.
1: Здравствуйте, дорогие мои! Пятница наступила. Сегодня 19 июня. Меня зовут Андрей Шмурай. В эфире «Радио Ваня». В эти минуты, как всегда, игра «Угадай фильм». Если кто-то слышит о ней впервые, расскажу правила. Они простые. Я включу отрывок из известной кинокартины. Если вдруг вспомните ее название, попытайтесь набрать наш телефонный номер 325-696, код города 812. А подарки чуть позже. Сейчас предлагаю послушать отрывок. Сегодня у нас лирическая советская кинокомедия.
0: Угадай фильм.
2: Лиса на лене.
3: Гурам.
2: Шаму на муса, шена.
3: Прекрати, Гурам.
2: Не было у нее никакого мужа.
3: Пара, папа, раз, сам поп.
2: Что думаю, то и говорю.
3: Как тебе не стыдно, Гурам?
2: Маша, Маша, а ты куда? Ну, сколько ты останется?
4: Ты.
2: Сумасшедшая у тебя мама и бабушка.
1: Если есть варианты, как же называется этот фильм, звоните 325-696, код города 812. А теперь о подарке. С нескрываемой радостью сообщаю, что победителю сегодня достанутся два билета на дискотеку СССР, которая пройдет 1 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга при поддержке «Радио Ваня». Всем удачи!
0: Угадай фильм на «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институтпсихоанализа.рф. Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра. Взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Мне светло.
3: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
4: Не светло.
5: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.ру.
0: Ваня. Радио Ваня.
6: Если тушим на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
7: А потом нам стирают память,
6: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами.

0: фильм.
1: Итак, друзья, время подводить итоги нашей игры «Угадай фильм». По причине пятницы дозвонилась к нам сегодня Марина. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: С окончанием вас трудовой недели, Марин.
2: Спасибо, и вас тоже.
1: Настроение бодрое, погода отличная?
2: Конечно.
1: Супер. Прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Лиса на лене.
4: Гурам.
3: Шау на муса, шена.
4: Прекрати, Гурам.
3: Не было у него никакого мужа.
5: Пара, папа, расам, поп.
3: Что думаю, то и говорю.
4: Как тебе не стыдно, Гура?
3: Маша, Маша, а ты куда? Кто с куда останется?
5: Ты.
3: Сумасшедшая у тебя мама и бабушка.
1: Итак, Марина, рассказывайте нам, как же называется эта чудесная комедия?
2: Если не ошибаюсь, то это «Женатый холостяк».
0: Угадал!
1: Вы не ошибаетесь, Марина, это «Женатый холостяк». Помните вкратце, о чем там?
2: Ну, там была главная героиня, она познакомилась там с одним человеком в поезде и рассказала ему о своей жизни. А он решил, собственно говоря, в этой жизни ее, по-моему, поучаствовать и представился ее мужем.
1: По ее просьбе.
2: Да.
1: Да, было такое. Все прекрасно, вы помните, все отлично рассказали. А я-то знаете, что вспомнил? Вот только сейчас становится реальностью то, что называется беспилотный общественный транспорт. А помните этот Кулибин-то человек? Он тогда уже сделал автобус, который дистанционно управлялся. Помните, да?
2: Да, было дело.
1: А сколько лет прошло? 82-го года.
2: Много.
1: Много лет прошло, и вот стало наконец-то реальностью. Марина, от всей души вас поздравляем. Вам в подарок два билета на дискотеку СССР. Легендарный состав. Татьяна Буланова, Сергей Серков, участник группы «Ласковый май», «Нана», «Чингисхан», «Ингрид» и многие-многие другие. 4 часа только звезды, только хиты. Дискотека СССР, 1 августа, Ледовый дворец Санкт-Петербурга. Друзья, это еще не все. Сегодня с 17 до 18 часов в программе «Звездный час» на радио «Ваня» слушайте интервью с одним из участников этого прекрасного праздника. Заслуженный артист России Алексей Зардинов будет у нас в гостях, солист группы «Доктор Шлягер». Не пропустите, друзья мои. Марин, еще раз огромное спасибо. Хотите поприветствовать кого-нибудь?
2: Да, большое вам спасибо всем коллегам и слушателям. Огромный привет.
1: А у вас есть кого поздравить с Днем медицинского работника, который грядет?
2: Да, обязательно хочу поздравить нашу замечательную медсестру Веру Васильевну. Это самая лучшая медсестра в мире.
1: Я с большим удовольствием присоединяюсь. Всегда преклонялся перед этими людьми. Спасибо огромное за ваш труд. Благодаря именно вам мы еще можем тряхнуть стариной и отправиться на дискотеку СССР. Марин, спасибо. Хорошего дня.
2: Спасибо и вам. До свидания.
0: Угадай фильм на радио «Ваня». Это ты, это я. Между нами молния.
6: С электрическим разрядом 220 вольт.
0: Слышь? Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
6: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня о предмете, без которого не обходится наша повседневная жизнь. Сегодня, 19 июня, отмечается Международный день коробки. Универсальный материал для фантазии. Из нее можно сделать домик, корабль, театр или костюм. В этот день устраивают мастер-классы по созданию поделок, конкурсы на лучшую конструкцию, игры в загадочную коробку с предметами на ощупь и многое другое. О коробке наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Первые коробки появились более 5000 лет назад в Древнем Египте. Их использовали для хранения ценностей и еды. А серийное производство картонных коробок впервые начали в Англии в 1817 году.
0: Четвертое место.
1: Чуть позже, в 1879 году, шотландский изобретатель Роберт Гейр случайно обнаружил способ изготовления сборных картонных коробок, когда машина для печати на бумажных пакетах вышла из строя и испортила материал. Он запатентовал машину для одновременного разрезания и складирования коробок, что стало прорывом в их массовом производстве.
0: Третье место.
1: Кто бы мог подумать, но именно овсянка стала первым продуктом, который начали рекламировать на картонных коробках. А во Франции в середине 19 века картон использовали для транспортировки яиц из Японии.
0: Второе место.
1: Более 20 лет рядом с Лондоном существовало неформальное поселение, где около 200 бездомных жили в картонных коробках. В 1998 году их расселили, а на этом месте построили кинотеатр.
0: Первое место.
1: В 2012-м британский каскадер Гэри Коннери выпрыгнул из самолета на высоте около 700 метров без парашюта. Он приземлился на взлетно-посадочную полосу, построенную из 18 500 картонных коробок.
0: Великолепная пятерка. Радио Ваня. Лето. Отпуск.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромские семьи могут стать участниками спортивного фестиваля. В Минпросвещение сообщили о росте высокобальников на ЕГЭ. Россиянам объяснили, как выбрать костюм на долгие годы. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромские семьи могут стать участниками Всероссийского спортивного фестиваля «Здоровая семья. Сильная Россия», пишут СМИ-44. В программе несколько конкурсных отборов. Творческий онлайн-конкурс видеороликов «Спортивный движ», который проводится до конца августа на сайте проекта. Многодетным семьям предстоит снять креативное видео о совместных спортивных занятиях. В рамках онлайн-акции «Мы в спорте» многодетные семьи должны сделать видеоролики о занятии спортом или же о совместном посещении спортивных мероприятий. Конкурсные материалы до конца октября нужно разместить в соцсетях с необходимыми хэштегами. Лучшие работы будут награждены дипломами и опубликованы на официальных платформах проекта. С более подробной информацией о фестивале можно познакомиться на официальном сайте конкурса. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил о росте числа выпускников, получающих высокие баллы на ЕГЭ, пишет газета.ру. Глава Минпросвещения отметил, что учеников, которые сдали экзамен по русскому языку на высокий балл, в сравнении с прошлым годом стал на 56 тысяч больше, по химии на 4, по истории на 3 тысячи, а по литературе почти на 1,5. В Минпросвещение также предупредили о мошенниках, которые рассылают смс и ссылки на фальшивые сайты, предлагая раньше всех проверить результаты. Поэтому в ведомстве призывают доверять только официальным источникам информации. Выбор долговечного костюма требует внимания к деталям, а срок службы зависит от состава ткани, качества фурнитуры и отделки, посадки и актуальности модели, пишет газета.ру. Эксперты заявляют, что качество ткани – один из ключевых факторов долговечности. Лучше всего выбирать натуральные материалы, такие как шерсть, кашемир или лен. Они не только выглядят стильно, но и дышат, что обеспечивает комфорт в любое время года. По словам специалистов, чтобы модель оставалась актуальной долгие годы, стоит выбирать классические силуэты и нейтральные цвета, которые не выходят из моды. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: час.
1: Всем привет, друзья! Спешу еще раз поделиться радостной новостью. 1 августа в Ледовом дворце спорта Санкт-Петербурга при поддержке Радио Ваня пройдет грандиозное шоу «Дискотека СССР». И мы продолжаем, конечно же, подробно знакомить вас с участниками этого концерта. Сегодня с 17 до 18 часов в звездном часе у нас в гостях один из участников этого грандиозного шоу, заслуженный артист России Алексей Зардинов, вокалист группы «Доктор Шлягер». Не пропустите, будет интересно.
0: Звездный час. Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Реклама.
4: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
5: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325-370-00-10-153.
6: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
7: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
6: Подробности в группе ВК Радио Ваня. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Твое лучшее лето на «Радио Ваня».

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Конечно же, название «Служебный роман» у нас в первую очередь ассоциируется с прекраснейшим шедевром Эльдара Рязанова. Не знаю, чем руководствовались наши прокатчики, когда перевели оригинальное название именно так. Действительно, фильм, который я хочу порекомендовать вам сегодня, называется «Служебный роман», но картина американская, вышла в свет в 2026 году, и главную роль в этой картине исполнила Дженнифер Лопес. Именно она в первую очередь обеспечила интерес к этой картине. Сюжетно картина практически не пересекается с классической отечественной картиной, ну, разве только тем, что там действительно какие-то отношения на работе. Дженнифер Лопес играет руководительницу крупной авиакомпании, которая держит свое предприятие под жестким контролем. И личные отношения, кстати, между сотрудниками находятся под запретом. Но, как вы понимаете, они и созданы для того, чтобы их изредка нарушали. В компанию приходит работать новый юрист, весьма привлекательный мужчина, и, конечно, между ними вспыхивает искра. Исполнительница главной роли, конечно, просто красотка, купается в самой иронии, а вот актер, который играет главную мужскую роль, это Брэд Голдстин, вы знаете, можете мне не верить, он чем-то даже похож, извините, на Бена Аффлека. Если не верите, посмотрите и убедитесь сами. Кино на вечер, «Служебный роман», смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Один за всех. Легкие будни на Радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Интересный способ избавления от шопоголизма придумали в Южной Корее. Да, действительно, немало людей с грустью отмечают, что у них имеется такая зависимость, в частности, от онлайн-покупок. Именно в Южной Корее появилось несколько интернет-магазинов, которые являются полностью фальшивыми. Да, все происходит как в реальности. Человек заводит в магазине аккаунт, просматривает товары, выбирает все, что нравится, и покупает, тратя на это фальшивые деньги. Кроме того, можно отслеживать доставку покупок до двери, с той лишь разницей, что на самом деле вам, конечно, ничего не доставляют. Идея, конечно, может показаться удивительной и странной, но на практике-то она удачна, и многие шопоголики отметили, что ненастоящие магазины и впрямь помогают им справляться с зависимостью, не потратив при этом ни копейки реальных денег. Уверен, сейчас некоторые задумались, а может быть из этого получится действительно удачный и даже прибыльный стартап. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Радио Ваня.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На Радио Ваня. Радио Ваня.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
3: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
4: Мне светло.
5: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Реклама.
6: Жизнь – это игра, и ты сам выбираешь, как в нее играть. Готов перейти на новый уровень? В Костромском государственном университете мы предлагаем не просто образование, а возможность изменить правила игры. Не жди, пока кто-то другой сделает первый шаг. Переверни игру и начни свое приключение в Костромском государственном университете.
7: Костромской государственный университет. Твоя игра – твои правила.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
9: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». Костромичам предлагают выбрать название для нового бассейна. Россиянам рассказали, как сэкономить при покупке билетов в театр. Стало известно, сколько российские школьники тратят на выпускной. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжают выбирать название для нового бассейна на улице Индустриальной, пишет «Кострома Тудей». Глава Костромы Олег Балаховец и его команда выбрали 7 самых, на их взгляд, оптимальных вариантов из предложенных горожанами. В итоге для голосования представили название «Чемпион», «Выдовский», «Костромская водная арена», «Волна», «Дельфин», «Акватория 44» и «Ладья». Лидирует пока «Костромская водная арена», но все может поменяться в любой момент, так как голосование продлится до 23 июня. Пройти опрос за лучшее название можно на личной странице Олега Балаховца во ВКонтакте. Напомню, торжественное открытие бассейна запланировано на 9 августа. Россиянам удастся сэкономить при покупке билетов в театр, если следить за театральными сообществами в мессенджерах и акциями на официальных сайтах, пишет Газета.ру. Для того, чтобы выгодно приобрести билеты в театр, важно следить за расписанием. Самые популярные постановки и громкие премьеры оказываются востребованы у зрителей в вечернее время и по выходным, а поэтому цены на спектакли утром и днем могут быть значительно ниже. Не менее важно подписаться на рассылки театров, а также на их официальные страницы в соцсетях и мессенджерах. В таких каналах зачастую предлагаются промокоды, благодаря которым билеты оказываются дешевле на 30-50%. Российские школьники потратили на образ для выпускного от 10 до 20 тысяч рублей, пишет Газета.ру. Наряд для 11-классников в среднем обходится дороже. 35% выпускников 11 классов отдали за него свыше 20 тысяч рублей, а среди 9-классников такую сумму потратили только 18. Исследование также показало, что выпускники проявляют заметный интерес в основном к зарубежным нарядам. 51% с удовольствием заказал бы выпускной образ из другой страны, а еще 14% предпочли бы лично поехать за границу на примерку. Самыми популярными зарубежными брендами среди выпускников стали Zara, Versace, а также Dior и даже Armani. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Звездный час.
1: Друзья мои, еще раз спешу напомнить о грандиозном событии, которое случится 1 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга при поддержке радио Ваня, дискотека СССР. И мы продолжаем вас знакомить с участниками этого большого праздника. Буквально через несколько минут у нас в гостях заслуженный артист России Алексей Зардинов, солист группы «Доктор Шлягер». Этот коллектив в том числе вы сможете увидеть 1 августа в Ледовом дворце спорта Санкт-Петербурга на дискотеке СССР.
0: Звездный час.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Не светло.
4: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
6: Окна, двери, потолки, расстрой.
7: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
6: Росстрой.
7: 770908.
8: В мире здоровье помогут мне, не оставят болезни наедине. Я доверяю им вполне, расскажу об МРТ и о всей Костроме.
9: Клиника «Мир здоровья» ждет вас на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
10: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
11: Я буду для тебя всегда.
10: Подробности в группе ВК «Радио Ваня» 0+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
13: Алло!
14: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Итак, друзья, меня зовут Андрей Шмурай. Напомню, с удовольствием 1 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга грандиозное шоу «Дискотека СССР». И на связи с нами сегодня, прямо сейчас, участник этого мероприятия Алексей Зардинов, солист группы «Доктор Шлягер». Алексей, добрый день.
2: Добрый день всем радиослушателям, все, кто нас слушает. Всем привет.
1: Алексей, издалека хочу начать. Расскажите, пожалуйста, как начиналась ваша жизнь в музыке? Наверное, это был какой-то школьный ансамбль?
2: Точно, это был школьный ансамбль «Айсберг». Группа «Айсберг», город Ульяновск, где я был солистом. И любовь к музыке, в общем-то, мне, наверное, привела моя мама. Она пела, вот, и я постоянно повторял за ней все песни. А пела она много и много знала песен. Вот, поэтому, а окончательно уже я стал заниматься музыкой, когда услышал Марио Дель Монако, великого итальянского тенора. Он пел песню Рудольфа Фальво «Дичи Танчелло» «Ста компания Воста», «Скажите девушке». И тогда я решил серьезно заняться вокалом. В том же Ульяновске я заканчиваю музыкальное педагогическое училище. Ну, соответственно, группа «Айсберг» уже была, потому что это был школьный ансамбль. И уже после окончания института я поступаю в ГИТИС, Государственный институт театрального искусства имени Луначарского, на курс к Анфимову Георгию Павловичу. И так вот становлюсь уже профессиональным певцом, можно сказать, то есть иду к этому. И заканчиваю уже учиться у главного режиссера театра «Опереты» Курочкина Владимира Акимовича, потому что после первого курса был призван в ряды вооруженных сил Советского Союза. Вот. Затем уже после окончания ГИТИСа поступаю солистом в группу «Доктор Шлягер». Вот так и получается, что «Доктор Шлягер», а сегодня я являюсь уже руководителем группы «Доктор Шлягер», художественным руководителем.
1: Алексей, как это знакомство состоялось с Вячеславом Григорьевичем? Что человек этот значил вообще для вас?
2: Ну, наверное, этот человек был для меня каким-то просто небожителем на то время. Я просто даже не представлял, что меня возьмут в эту группу, но тем не менее я приехал как-то, помню, на радиостанцию «Маяк», искал работу. И мне Тамара Салахидинова, она была музыкальный редактор, сказала: ты знаешь, группа «Доктор Шлягер», они ищут хорошего певца. И дает мне телефон Добрынина. И я звоню Добрынину, Слава, и так я всю жизнь его и звал Слава. Никогда я не звал Вячеслав Григорьевич. То есть как-то он, да, Слава нормально, и даже не он, как-то, как мы с ним общались всегда, вот как по-свойски, очень по-доброму. И для меня это был человек, ну, солнце. Солнце, как говорил сам Добрынин, я, говорит, солнышко. Но я не звезда, потому что звезда, она холодная, а солнышко греет. Он показал свои песни, и он сказал: меня все устраивает, если выучишь вот эти 10 песен, у нас через неделю гастроли, и поедешь с нами. Вот я выучил песни и стал солистом группы «Доктор Шлягер». Вот, я безмерно счастлив, потому что фактически все годы я был связан с Добрыниным постоянно. Благодаря ему, конечно, познакомился со многими интересными людьми.
1: У нас сегодня на связи Алексей Зардинов, солист группы «Доктор Шлягер». Мы продолжим наш разговор после небольшой паузы.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Звездный час.
1: Друзья, еще раз напомню. Дискотека СССР, 1 августа. Ледовый дворец города Санкт-Петербурга. Сегодня мы общаемся с участником этого шоу. Это Алексей Зардинов, солист группы «Доктор Шлягер». Алексей, еще раз добрый день.
2: День добрый всем радиослушателям. Всем огромный привет.
1: Алексей, скажите, а вот вы упомянули школьный ансамбль. Вы тогда уже исполняли что-либо из репертуара Вячеслава Добрынина?
2: Тогда мы исполняли «Кто тебе сказал?».
1: Это был провокационный вопрос. Я знал, что вы назовете эту песню, но кто же ее не пел тогда?
2: Ну, тогда, да, тогда были самые крутые песни. Это «Все, что в жизни есть у меня» и «Кто тебе сказал?». Это были такие мега-хиты.
1: Ну, а «Прощай».
2: «Прощай», да. Лев Валерьянович Лещенко считает это главной песней у Добрынина. Он говорит, что это главная песня «Прощай, Лайла», короче говоря.
1: Да. А расскажите, кто сейчас в составе коллектива «Доктор Шлягер»?
2: Сейчас есть солист еще Юрий Самохвалов, также солист и гитарист Павел Эгольм. Это вот как бы такое основное ядро нашей группы, вот три человека. Остальные, как бы, тоже они есть, но они еще недостаточно, я считаю, что называть их фамилии, вот, потому что они как бы так, ну, не всегда с нами тоже ездят. Мы чаще всего ездим втроем сейчас. Вот. Но когда-то бывает, конечно, ездим и в полную ногу, всем составом, у нас 6 человек на сегодняшний день, группа состоит из 6 человек. Мы поем только песни Вячеслава Добрынина. Я иногда могу себе позволить, может, одну песню спеть свою. Ну, просто какую-то сказать, вот я еще пишу песни, и вот я вам сейчас спою свою песню. Вот. Но это только в больших концертах. Это наши большие концерты на 1,5 часа, если идут. Тогда я иногда себе позволяю спеть что-то свое. А так у Добрынина, Вячеслава Григорьевича, написано более 800 песен. Их просто огромное количество, и на все случаи жизни, и для любого искушенного всякого слушателя, в общем, меломана любого, потому что там столько историй жизненных в каждой песне заложено, и страданий, и любви, поэтому нам есть что петь на многие-многие годы, еще после нас всем останется.
1: Какая публика приходит сейчас на концерты группы «Доктор Шлягер»?
2: Ну, конечно, публика взрослая, искушенная уже, так сказать, потому что все-таки маэстро было уже, когда он ушел из жизни, 78 лет. Вот. И, конечно, люди взрослые приходят, хотя подтягивается и молодежь, потому что у нас вообще такая задача омолодить тоже нашу публику, чтобы они слушали наши песни, поэтому я прошу, чтобы до 16 лет дети приходили бесплатно на наши концерты. То есть не продавать им билеты. Вот, а чтобы они просто приходили, и все. Вот, чтобы их родители или там бабушки, дедушки просто приводили за ручку знакомиться с песнями Вячеслава Добрынина.
1: Друзья, мы вернемся после небольшой паузы. Напомню, у нас в гостях сегодня на связи с нами по телефону Алексей Зардинов, солист группы «Доктор Шлягер».

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Звездный час.
1: Радио Ваня.
2: Совершенно так. Радио Ваня, друзья. Дискотека СССР 1 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга при поддержке нашей радиостанции. На связи с нами Алексей Зардинов, солист группы «Доктор Шлягер». Вот к основному вопросу, Алексей, подхожу. Скажите, как вы объясняете на данный момент популярность музыки времен СССР? Почему она вновь обрела новую жизнь?
1: Потому что люди хотят мелодичности. Не хотят, потому что сейчас очень примитивная музыка, минимализм. То есть настолько стал присутствовать минимализм во всем, и в диапазоне, и

0: Вот, поэтому молодежь тоже обращается сейчас к настоящей музыке, музыкальным произведениям эстрадным.
1: А сейчас ИИ. Знакомо вам такое явление? Искусственный интеллект.
0: Да-да, и, конечно, сейчас искусственный интеллект – это что-то. Он, к сожалению, настолько зашел сейчас к нам не только по аудио, но и видео. Поэтому если раньше мы снимали какие-то видеоклипы и тратились огромные деньги, сейчас это не нужно ничего. Все снимет искусственный интеллект, все дорисуется. И то же самое все дорисовывается в музыке и прописывается. Сейчас можно взять какого-то певца или певицу с нуля, просто взять, записать альбом искусственного интеллекта, назвать этот проект «Рога и копыта», и я думаю, что он будет иметь популярность, потому что вот настолько сейчас все упрощено у нас.
1: Да, если раньше были такие времена, когда, ну, наверное, это может быть 2000-е, может быть, конец 90-х, что типа не обязательно уметь петь. Звукорежиссер в студии все вытянет. Это так, это можно было сделать. А сейчас получается, что и звукорежиссер не нужен.
0: Да, сейчас уже все. Сейчас закидываешь в искусственный интеллект слова, музыку, и забросил, аранжировку сделали, тот же самый подставили какой-то голос, а он его сделал такой, а ты говоришь, ты так задаешь ему там программу, что голос примерно нужен между вот Брайан Адамсом там и еще кем-то, и Элтон Джоном. Все, и он, но только на русском языке. И он тебе создает какой-то необыкновенный тембр. Все, ты записываешь целый альбом певицы и певцу, и все. И он поет, или также с певицей. Или Марай Кэрри, или у Селин Дион, между ними нужен какой-то тембр голоса. Искусственный интеллект тебе все создает.
2: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
0: Он не сможет. Это все за него будет делать просто искусственный интеллект, а он будет просто открывать рот. Вот, к сожалению, такая проблема может быть. Огромный поток идет музыки, искусственного интеллекта, всего-всего. Сейчас очень много людей поют, запели, очень много музыки выбрасывается в интернете. Вот. Стриминговые компании работают просто на износ. Поэтому здесь, как говорится, очень сложно кого-то выделить прям так, чтобы мне вот очень нравился там этот певец или певица. Поэтому не могу даже сказать, честно говоря.
1: Спасибо. Я напомню, Алексей Зардинов сегодня на связи с нами, солист группы «Доктор Шлягер». Вернемся через несколько минут.

0: где твой медведь?
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
2: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
3: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращений многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Ваня! Радио Ваня!

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Друзья, еще раз с удовольствием напомню. 1 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга при поддержке радио «Ваня» грандиозное шоу «Дискотека СССР». И на связи с нами сегодня участник группы «Доктор Шлягер» Алексей Зардинов. Алексей, а скажите, вы по тем временам ностальгируете, когда вот вы еще гастролировали и с Вячеславом Григорьевичем, и без него, то есть по советскому времени? Что изменилось?
2: Ну, конечно, тогда все очень как-то было на душе. Наверное, я был молодой, и мне было более интересно. Сейчас все-таки я уже такой профессионал-профессионалище. Уже сколько лет я пою на эстраде. И, конечно, тогда каждая новая встреча с зрителем, это был какой-то вообще праздник. Для меня, конечно, и сейчас это волнительно все, но тогда это было что-то необыкновенное. Каждый выход на сцену был настолько для меня трепетным. Это вот был трепет настолько незабываемый. И все было острее, потому что я был молод. Вот. А сейчас немножко притупилось, но тем не менее все это волнение остается всегда. Оно обязательно присутствует, такое творческое волнение перед тем, как выходишь на сцену. И ты же не знаешь еще зал. И вдруг ты вот выходишь в зал. Вот какой зал? Ты же и понимаешь это только на первых минутах. Как же будет? Но на первых минутах все же становится понятно. Какой зал? И как работать? И вообще, будет ли мощная отдача? Или же все-таки зал нужно раскачивать самому? Бывает, зал уже готов. Там ничего делать не нужно. Все, только сказал «Привет!» И все сразу загудели.
1: Вот. Если артист не волнуется, он уже не артист, извините.
2: Да, да, я тоже считаю. Когда уже все, это уже, значит, у тебя ушло все. Ты уже не, на самом деле, не артист, а непонятно кто.
1: А с кем-то из коллег по цеху того времени поддерживаете теплые отношения?
2: Да, конечно. Ну, Михаил Муромов, это мой большой друг. Вячеслав Малежик. Для меня вот эти артисты очень близки по духу, по настроению, по песням. Ну и, конечно, Александр Серов. Даже как-то иногда объявляет меня на своих концертах, когда я бываю у него в гостях, он говорит: «Сейчас мой двоюродный брат выйдет на сцену, встречаем, любит посетить». У нас с ним общие музыкальные такие пристрастия. Том Джонс, Хампердинг. Я люблю красивых голосовых певцов, красивые тембры. Поэтому у нас это, конечно, Валерий Ободзинский, Муслим Магомаев. Это люди, с которых я учился петь.
1: Прекрасно, что есть еще старая гвардия. Алексей, спасибо огромное за разговор. Давайте несколько слов тем, кто придет на дискотеку СССР. Всем, кто слушает радио Ваня.
2: Дорогие радиослушатели, друзья, группа «Доктор Шлягер» приглашает вас 1 августа на концерт «Дискотека СССР». Я думаю, что вы не разочаруетесь, так как группа «Доктор Шлягер» споет самые-самые хиты, которые вы любите, знаете и будете петь вместе с нами. Так что радио «Ваня» и группа «Доктор Шлягер» приглашают вас на «Дискотеку СССР» 1 августа. Приходите.
1: Спасибо огромное, друзья. Напомню, Ледовый дворец Санкт-Петербурга при поддержке радио Ваня, дискотека СССР 1 августа. Приходите непременно все. На связи с нами был Алексей Зардинов, солист группы «Доктор Шлягер». Алексей, спасибо еще раз огромное.
2: Всем огромный привет.
0: Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио «Ваня» представляет авторскую программу «Предпоказ». Твой личный гид по миру сериалов.
2: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «ИП Пивоваров».
3: Всем привет, это Андрей Карлинский и самые ожидаемые сериалы. Сегодня поговорим о новом проекте, который уже совсем скоро выйдет на экраны. Если вы думали, что история США – это скучный парад дат и пафосных речей, то Ларри Дэвид готов переписать учебник по-своему. Вашему вниманию новый комедийный скетч-сериал от HBO «Жизнь, Ларри и погоня за несчастьем», где главный ворчун Америки берется переосмыслить 250 лет американской истории и делает это так, как умеет только он, с неподдельным раздражением, абсурдными ситуациями и фирменным ощущением, что весь мир специально создан, чтобы вывести его из себя. В новом проекте Америка с ее политическими скандалами, яркими культурными явлениями и важными историческими событиями раскрывается с нового ракурса в серии скетчей. Миниатюры складываются в ироничный взгляд на национальную историю, где пафос громких моментов неожиданно соседствует с человеческими слабостями. В первом сезоне проекта авторы переосмысливают поворотные моменты американской истории в жанре черной комедии и абсурда. Центральный антигерой Ларри, вечно недовольный и хронически неудачливый обыватель, по иронии судьбы, оказывается в эпицентре. В центре ключевых событий прошлого. Каждый эпизод состоит из четырех самостоятельных, но тематически переплетенных мини-историй, раскрывающих новые грани раздражения и исторического хаоса. За режиссуру и сценарий отвечает давний соратник Ларри Дэвида Джефф Шаффер, известный по комедиям «Евротур» и сериалу «Лига». Актерский состав сериала – это настоящий парад звезд первой величины и неожиданных камео. Главную роль, разумеется, исполняет комик Ларри Дэвид, а его компанию составляют звезды, которые перевоплощаются в легендарных исторических личностей. Кроме того, актерам давали лишь общий план сцены, а остальное они придумывали на ходу. Но главный сюрприз – это продюсеры. Сериал стал проектом студии Higher Ground, основанной Бараком и Мишель Обама. Причем Барак Обама не просто поставил свое имя в титры, а выступил в роли исполнительного продюсера. Как он сам пошутил, я сидел за столом переговоров с самыми сложными лидерами мира, но ничто не подготовило меня к работе с Ларри Дэвидом. «Жизнь, Ларри и погоня за несчастьем» — это первый проект Ларри Дэвида после завершения «Умерь свой энтузиазм» в 2024 году, и он сразу берется за переосмысление всей американской истории. Описание проекта звучит издевательски точно. Те, кто не знает историю, обречены смотреть, как Ларри Дэвид ее повторяет. Пожалуй, лучшего предупреждения для зрителей и не придумать. Премьера состоится уже 26 июня на HBO. Возрастное ограничение 18+.
4: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. Язнайка. Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская 6 и Никитская 114. Звоните 542-302.
0: Предпоказ. Твой личный гид по миру сериалов.
5: В эфире радиоканал «Радио Ваня». Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 198-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942.
3: В Костромском государственном университете ты получаешь не только качественное образование, но и возможность жить ярко.
4: Множество студенческих объединений, конференции, конкурсы и фестивали. Здесь каждый найдет занятие по душе. Спорт, искусство, наука. Выбирай, что тебе ближе, и развивай свои таланты вместе с нами.
5: Костромской государственный университет. Сделай свои студенческие годы незабываемыми.
6: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
7: Окна, двери, потолки, Росстрой.
8: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
7: Росстрой.
8: 770908.
9: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
10: Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
11: Я буду для тебя всегда твоей малышкой.
10: Подробности в группе ВК Радио Ваня. 0+.
12: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
13: Ваня. Радио Ваня.

Что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: за всех.
1: С 15 до 20 на Радио Ваня. Великолепная пятерка.
2: Всем привет, друзья! Сегодня о предмете, без которого не обходится наша повседневная жизнь. Сегодня, 19 июня, отмечается Международный день коробки. Универсальный материал для фантазии. Из нее можно сделать домик, корабль, театр или костюм. В этот день устраивают мастер-классы по созданию поделок, конкурсы на лучшую конструкцию, игры в загадочную коробку с предметами на ощупь и многое другое. О коробке наш сегодняшний хит-парад.
1: Пятое место.
2: Первые коробки появились более 5000 лет назад в Древнем Египте. Их использовали для хранения ценностей и еды. А серийное производство картонных коробок впервые начали в Англии в 1817 году.
1: Четвертое место.
2: Чуть позже, в 1879 году, шотландский изобретатель Роберт Гейр случайно обнаружил способ изготовления сборных картонных коробок, когда машина для печати на бумажных пакетах вышла из строя и испортила материал. Он запатентовал машину для одновременного разрезания и складирования коробок, что стало прорывом в их массовом производстве.
1: Третье место.
2: Кто бы мог подумать, но именно овсянка стала первым продуктом, который начали рекламировать на картонных коробках. А во Франции в середине 19 века картон использовали для транспортировки яиц из Японии.
1: Второе место.
2: Более 20 лет рядом с Лондоном существовало неформальное поселение, где около 200 бездомных жили в картонных коробках. В 1998 году их расселили, а на этом месте построили кинотеатр.
1: Первое место.
2: В 2012-м британский каскадер Гэри Коннери выпрыгнул из самолета на высоте около 700 метров без парашюта. Он приземлился на взлетно-посадочную полосу, построенную из 18 500 картонных коробок.
1: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.

0: ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Всем известно устойчивое выражение «неравный брак». В данном случае речь идет не о разнице в возрасте. Все дело в том, что накануне свадьбы 30-летняя женщина рассказала, что они с женихом из разных социальных слоев. В прошлом пара уже обсуждала необходимость заключить брачный контракт, и это не вызвало возражений со стороны мужчины. Однако по мере приближения церемонии бракосочетания невеста основательно взялась за дело, начав обсуждать конкретное положение документа и взявшись за поиски юристов. То есть, понимаете, в чем дело? Она считает, что она гораздо богаче своего избранника. Говорит, что не хочет угробить результаты упорного труда и успехов своих родителей из-за ничтожно малой, но все же существующей вероятности того, что брак окажется неудачным, а расстаться полюбовно супруги не смогут. Я, конечно, на сторону невесты вставать не буду. Потому что по жизни являюсь неисправимым романтиком и прежде всего слушаю сердце, а, к сожалению, а не разум. Хотя в данном случае, может быть, брачный контракт и не помешает. Поздравляю всех, кто сегодня намеревается вступить в законный брак. Живите долго и счастливо, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Первое образование мне дали родители, а второе я выбрала сама для себя. И поступила правильно. ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Дистанционный формат. Диплом психолога. ВЕИП. Образование, которое меняет жизнь к лучшему. Прием документов. Институт психоанализа.рф.
5: Реклама. Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
7: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио «Фаня». Новости.
1: Строительство туннеля между Россией и Соединенными Штатами могло бы дать импульс сотрудничеству двух стран. Работодатель вправе установить ограничения на использование соцсетей в течение рабочего дня. Зеленый, серый и синий цвет автомобилей сейчас является трендом. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Строительство туннеля под Беринговым проливом между Россией и Соединенными Штатами могло бы дать импульс сотрудничеству двух стран в разных сферах. Об этом РИА Новости рассказал координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики, доцент Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы Александр Воротников. Он отметил, что проект туннеля пока сырой и только обсуждаемый, но тем не менее перспективы есть. На взгляд эксперта, реализация такого проекта позволит многое сделать в различных сферах сотрудничества и даст большой мультипликативный эффект. В частности, он открывает перспективы при взаимодействии России и США в добыче и переработке ресурсов. Работодатель вправе установить ограничения на использование соцсетей в течение рабочего дня, рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. При этом важно понимать, что речь идет не столько о запрете социальных сетей как таковых, сколько об обязанности сотрудника добросовестно исполнять свои трудовые функции в рабочее время. Если использование личного телефона или социальных сетей систематически мешает выполнению работы и достижению результатов, работодатель вправе установить разумные ограничения, особенно если они обусловлены производственным процессом, требованиями безопасности или спецификой деятельности компании, пояснила эксперт. И в завершении выпуска. Зеленый, серый и синий цвет автомобилей сейчас являются трендом, поэтому пользуются популярностью у российских водителей. Об этом изданию «Газета.ру» рассказал директор по маркетингу одной из автомобильных компаний Юрий Блинов. В 2026 году структура спроса совпадает с мировыми трендами. Белые, черные и серые по-прежнему формируют основу рынка новых автомобилей благодаря высокой ликвидности и лучшей остаточной стоимости, сообщил эксперт. По его словам, главным трендом становится рост интереса к нестандартным оттенкам, прежде всего к зеленому цвету. Покупатели все чаще ищут баланс между практичностью и индивидуальностью, поэтому именно серый, синий и различные оттенки зеленого показывают наиболее заметные рост интереса. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Испытываете стресс? Спокойствие. Ведь с вами Пасамбра Эдос 306. Сладкий успокоительный сироп для взрослых и детей от года. Пасамбра – взвешенное решение в неуравновешенной ситуации. Спрашивайте в аптеках. Возможны противопоказания. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Алые паруса. Путешествие в сказку вместе с Россией. Прямая трансляция 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале для зрителей старше 12 лет.
6: Реклама. Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
7: Я буду для тебя всегда.
6: Подробности в группе ВК «Радио Ваня» 0+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. «Радио Ваня» всегда на солнечной стороне.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья. Конечно же, название «Служебный роман» у нас в первую очередь ассоциируется с прекраснейшим шедевром Эльдара Рязанова. Не знаю, чем руководствовались наши прокатчики, когда перевели оригинальное название именно так. Действительно, фильм, который я хочу порекомендовать вам сегодня, называется «Служебный роман», но картина американская, вышла в свет в 2026 году, и главную роль в этой картине исполнила Дженнифер Лопес. Именно она в первую очередь обеспечила интерес к этой картине. Сюжетно картина практически не пересекается с классической отечественной картиной, ну, разве только тем, что там действительно какие-то отношения на работе. Дженнифер Лопес играет руководительницу крупной авиакомпании, которая держит свое предприятие под жестким контролем. И личные отношения, кстати, между сотрудниками находятся под запретом. Но, как вы понимаете, они и созданы для того, чтобы их изредка нарушали. В компанию приходит работать новый юрист, весьма привлекательный мужчина, и, конечно, между ними вспыхивает искра. Исполнительница главной роли, конечно, просто красотка, купается в самой иронии, а вот актер, который играет главную мужскую роль, это Брэд Голдстин, вы знаете, можете мне не верить, он чем-то даже похож, извините, на Бена Аффлека. Если не верите, посмотрите и убедитесь сами. Кино на вечер, «Служебный роман», смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Интересный способ избавления от шопоголизма придумали в Южной Корее. Да, действительно, немало людей с грустью отмечают, что у них имеется такая зависимость, в частности, от онлайн-покупок. Именно в Южной Корее появилось несколько интернет-магазинов, которые являются полностью фальшивыми. Да, все происходит как в реальности. Человек заводит в магазине аккаунт, просматривает товары, выбирает все, что нравится, и покупает, тратя на это фальшивые деньги. Кроме того, можно отслеживать доставку покупок до двери, с той лишь разницей, что на самом деле вам, конечно, ничего не доставляют. Идея, конечно, может показаться удивительной и странной, но на практике-то она удачна, и многие шопоголики отметили, что ненастоящие магазины и впрямь помогают им справляться с зависимостью, не потратив при этом ни копейки реальных денег. Уверен, сейчас некоторые задумались, а может быть, из этого получится действительно удачный и даже прибыльный стартап. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: моя любовь.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включение вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
6: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Установка солнечной панели на фасад многоквартирного дома позволит сэкономить. Факт совершения покупки или оплаты услуги в ночное время сам по себе не является основанием для подозрений со стороны банка. Один из онлайн-кинотеатров проанализировал, представители каких профессий чаще всего становятся героями отечественных сериалов. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Установка солнечной панели на фасад многоквартирного дома позволит сэкономить до 35 тысяч рублей в год на платежах по электричеству, заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Мощная система, по его словам, способна питать и крупную бытовую технику. В вопросах о солнечных панелях, на мой взгляд, есть реальная возможность сократить расходы на электричество. Экономия во многом зависит от мощности и региона. Допустим, у вас квитанция на 5 кВт, которая выдает около 14 кВт в сутки. При среднем тарифе 7 рублей за кВт-час за год можно сэкономить примерно 35 тысяч рублей. Конечно, цифры будут другими, если солнце будет меньше или тариф выше. Не стоит рассчитывать на быструю окупаемость солнечной панели. Это скорее долгосрочная инвестиция, добавил эксперт. Факт совершения покупки или оплаты услуги в ночное время сам по себе не является основанием для подозрений со стороны банка, однако в определенных случаях все-таки может насторожить. В первую очередь ориентируется финансовая организация на суммы и типичность поведения клиента, рассказала RT эксперт маркетплейса Евгения Веселова. По ее словам, если суммы перевода типичны для клиента, в назначении платежа есть конкретный получатель, а сама операция не выглядит необычной с точки зрения маршрута движения средств, то никаких проблем не возникнет. Оценивая поведение клиента, банки, как правило, учитывают все факторы в совокупности. А вот если сумма операции выбивается из общей истории платежей или выглядит как попытка раздробить платеж на несколько переводов, это может вызвать подозрения, предупредила эксперт. И в завершении выпуска. Один из онлайн-кинотеатров проанализировал, представители каких профессий чаще всего становятся героями отечественных сериалов, и сопоставил это с зрительскими предпочтениями. По количеству проектов безусловными лидерами стали истории о полицейских. На платформе представлено 55 фильмов и сериалов с такими героями. На втором месте проекты о медицинских работниках и спецагентах. Далее следуют ленты о представителях бизнеса и спортсменах. Реже всего в российском кино встречается кулинарная тематика. При этом наибольшее количество просмотров набирают проекты о полицейских, следом идут истории о спецагентах, а третье место занимают фильмы и сериалы о медицинских работниках. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе, не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик, он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официанты и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
3: Реклама. Главное молодежное событие этого лета. Отмечай День молодежи вместе с Радио Ваня. 27 июня на Сусанинской площади. Образовательные площадки, мастер-классы и спортивные соревнования. Приходи и участвуй в розыгрыше классных призов от Радио Ваня. А самый везучий участник уедет с праздника на новом велосипеде. Звездный гость фестиваля – поп-группа Five Star Family.
4: Я буду для тебя всегда.
3: Подробности в группе ВК «Радио Ваня» 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Ваня, Ваня. Радио

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Точные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио Ваня.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: потом.
1: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для...

0: для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

которой я был. Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Если в окно

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Летний, жаркий, твой «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Золотом, тонем в прелюдиях, море предательских.